0: гражданской службы. Сменился главнокомандующий воздушно-космических сил России. На место Виктора Авзалова назначен генерал-полковник Александр Чайка, сообщило агентство РБК. Бывший заместитель начальника генштаба Александр Чайка удостоен звания Героя России и ряда госнаград. Ранее он неоднократно командовал группировкой российских войск в Сирии, а также возглавлял Восточный военный округ. Напомню, что воздушно-космические силы сейчас являются одними из трех видов вооруженных сил, наряду с сухопутными войсками и военно-морским флотом страны. Волейболистки команды «Заречье» Одинцова выиграли Кубок России. В финале подмосковные спортсменки обыграли екатеринбургскую команду «Уралочка» НТМК со счетом 3-2. Для «Заречья» Одинцова эта победа в Кубке России стала 7-й в истории команды. Правда, в предыдущий раз значимый титул клуб выигрывал 19 лет назад. Автомобиль поворачивает туда, куда посмотрит водитель. Такую технологию для смены ряда движения запатентовал концерн General Motors. Согласно патенту, камера в салоне определяет, куда и как долго смотрит человек за рулем. Если система решит, что взгляд однозначно означает намерение перестроиться и убедиться в безопасности маневра, управление на себя возьмет автомобиль. Появится ли разработка на серийных машинах концерна GM, пока не сообщается. Эксперты отмечают, что до сих пор не решен вопрос сложных срабатываний, чтобы автомобиль не начал маневр после случайного взгляда водителя. В боковое зеркало.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство предлагает повысить миграционные госпошлины. Если внесенный в Госдуму законопроект примут, за прием или выход из российского гражданства нужно будет заплатить почти в 12 раз больше, чем сейчас, то есть 50 тысяч рублей. Выдача вида на жительство подорожает в 5 раз до 30 тысяч, а разрешение на временное проживание при утрате документа подорожает до 5 тысяч рублей. Расширился список профессий для альтернативной гражданской службы. Перечень теперь включает 363 позиции вместо прежних 271. Среди новых специальностей – врачи, травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, рабочие профессии, газосварщик, токарь, электрик, токеважник и так далее. Минтруд объяснил расширение списка профессий для альтернативной службы вступлением в силу нового общероссийского классификатора. С начала года в него добавили около 1700 новых позиций, часть из которых теперь включена и в перечень для альтернативной гражданской службы. Сменился главнокомандующий Воздушно-космических сил России. На место Виктора Авзалова назначен генерал-полковник Александр Чайка, сообщило агентство РБК. Бывший заместитель начальника генштаба Александр Чайка удостоен звания Героя России и ряда госнаград. Ранее он неоднократно командовал группировкой российских войск в Сирии, а также возглавлял Восточный военный округ. Напомню, что Воздушно-космические силы сейчас являются одними из трех видов вооруженных сил, наряду с сухопутными войсками и военно-морским флотом страны. Волейболистки команды «Заречье» Одинцова выиграли Кубок России. В финале подмосковные спортсменки обыграли екатеринбургскую команду «Уравочка» НТМК со счетом 3-2. Для «Заречья» Одинцова эта победа в Кубке России стала 7-й в истории команды. Правда, в предыдущий раз значимый титул клуб выигрывал 19 лет назад. Автомобиль поворачивает туда, куда посмотрит водитель. Такую технологию для смены ряда движения запатентовал концерн General Motors. Согласно патенту, камера в салоне определяет, куда и как долго смотрит человек за рулем. Если система решит, что взгляд однозначно означает намерение перестроиться и убедиться в безопасности маневра, управление на себя возьмет автомобиль. Появится ли разработка на серийных машинах концерна GM, пока не сообщается. Эксперты отмечают, что до сих пор не решен вопрос сложных срабатываний, чтобы автомобиль не начал маневр после случайного взгляда водителя. В боковое зеркало.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный,

0: Новости. На Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Глава Дагестана Сергей Меликов ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен Федор Щукин. Ранее он занимал пост председателя Верховного суда Дагестана. Отставку Сергея Меликова уже принял президент Владимир Путин. Напомню, что Меликов занимал пост главы региона с октября 2021 года. До этого он был членом Совета Федерации от Ставропольского края. Правительство списало 2/3 долгов по бюджетным кредитам 21 региону. Среди них Нижегородская и Самарская области, Удмуртия, Чувашия, Карелия, Пермский, Хабаровский края и Ненецкий автономный округ. Объем списаний превысил 114 миллиардов рублей. Как пояснил Кабинет министров, такое решение позволит снизить долговую нагрузку на местные бюджеты и направить высвободившиеся деньги на развитие экономики. Литва ограничила въезд большегрузам из России и Белоруссии, если в их баках остается свыше 200 литров солярки. По заявлениям литовской стороны, такая мера введена до конца будущего года. Ограничение направлено на борьбу с нелегальным сливом дизельного топлива из большегрузных автомобилей. Власти Литвы заявили, что такие действия якобы ежемесячно лишают страну 2 с лишним миллиона евро налогов. Московский ЦСКА объявил об уходе главного тренера Фабио Челестини. Это произошло за 2 дня до важного матча финала пути регионов Кубка России с московским «Спартаком». Фабио Челестини возглавил футбольный ЦСКА летом прошлого года после ухода предыдущего главного наставника команды Марка Николича. Исполнять обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Игдисамов. В турнирной таблице премьер-лиги за 2 тура до конца сезона ЦСКА занимает 6-е место. Лидирует Краснодар. В Верхней Пышме продолжают готовить вагоны поездов будущей высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга. На заводе «Уральские локомотивы» завершили окраску 1-х 3 вагонов. Они будут черно-серого цвета с эффектом металлик. Состав и технологии разработаны специально, чтобы защитить поезд, который должен разогнаться до 400 км в час. Первый 8-вагонный состав для будущей высокоскоростной магистрали планируют собрать до конца года. На 2027-й намечены сертификационные испытания на участке от Твери до Зеленограда, а запустить в эксплуатацию скоростную железную дорогу от Москвы до Петербурга планируют в 2028.
0: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума обсудит ряд новшеств в миграционной сфере. Так, правительство предложило с 1 июля повысить госпошлину за прием или выход из российского гражданства. Согласно внесенному на рассмотрение Нижней палаты парламента документу, услуга подорожает почти в 12 раз до 50 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство кабинет министров предлагает взимать 30 тысяч рублей. Новшество не коснется уроженцев Советского Союза, участников госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей, а также иностранцев, заключивших контракт о службе в период СВО. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию на круизном лайнере MV Hondius. Корабль следовал из Аргентины в Кабо-Верде, когда на борту произошла вспышка хантавируса. Было зарегистрировано 6 случаев заражения, один из них подтвержден лабораторно. Российское ведомство уже направило запрос в Нидерланды, под флагом которых курсирует судно. Сейчас круизный лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что передача вируса от человека к человеку крайне редка. Организация оказывает необходимую поддержку пассажирам и экипажу. Сменился главнокомандующий воздушно-космических сил России. На место Виктора Авзалова назначен генерал-полковник Александр Чайка, сообщило агентство РБК. Бывший заместитель начальника генштаба Александр Чайка удостоен звания Героя России и ряда госнаград. Ранее он неоднократно командовал группировкой российских войск в Сирии, а также возглавлял Восточный военный округ. Напомню, что воздушно-космический

0: автопроизводителей. АвтоВАЗ не будет работать до 13 мая. Автопроизводитель готовится к выпуску нового кроссовера «Лада Азимут» и модернизирует линию сборки семейства «Лада Нива». К 18 мая конвейеры АвтоВАЗа запустят поэтапно. Горьковский автозавод ушел в плановый отпуск на неделю до 8 мая.
1: Новости на Дорожном радио.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума обсудит ряд новшеств в миграционной сфере. Так, правительство предложило с 1 июля повысить госпошлину за прием или выход из российского гражданства. Согласно внесенному на рассмотрение Нижней палаты парламента документу, услуга подорожает почти в 12 раз до 50 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство Кабинет министров предлагает взимать 30 тысяч рублей. Новшество не коснется уроженцев Советского Союза, участников госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей, а также иностранцев, заключивших контракт о службе в период СВО. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию на круизном лайнере MV Hondius. Корабль следовал из Аргентины в Кабо-Верде, когда на борту произошла вспышка хантавируса. Было зарегистрировано 6 случаев заражения, один из них подтвержден лабораторно. Российское ведомство уже направило запрос в Нидерланды, под флагом которых курсирует судно. Сейчас круизный лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что передача вируса от человека к человеку крайне редка. Организация оказывает необходимую поддержку пассажирам и экипажу. Сменился главнокомандующий воздушно-космических сил России. На место Виктора Авзалова назначен генерал-полковник Александр Чайка, сообщило агентство РБК. Бывший заместитель начальника генштаба Александр Чайка удостоен звания Героя России и ряда госнаград. Ранее он неоднократно командовал группировкой российских войск в Сирии, а также возглавлял Восточный военный округ. Напомню, что воздушно-космические силы сейчас являются одними из 3 видов вооруженных сил, наряду с сухопутными войсками и военно-морским флотом страны. Мировые авиакомпании сократили в майских расписаниях 2 миллиона пассажирских мест. Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке при участии Ирана, США и Израиля, начавшийся в конце февраля. Из-за него цены на авиатопливо выросли почти на 84%. В Европе запасов авиакеросина осталось примерно на 6 недель, сообщает издание Financial Times. Плановые корпоративные отпуска начались у российских автопроизводителей. АвтоВАЗ не будет работать до 13 мая. Автопроизводитель готовится к выпуску нового кроссовера «Лада Азимут» и модернизирует линию сборки семейства «Лада Нива». К 18 мая конвейеры АвтоВАЗа запустят поэтапно. Горьковский автозавод ушел в плановый отпуск на неделю до 8 мая.
0: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Минобороны России объявила на 8 и 9 мая одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Об этом говорится в сообщении ведомства. В то же время власти Украины сообщили, что с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая на фронте объявляется режим тишины.
0: Россия.
1: Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на водительские права. Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Появились и новые основания для прекращения экзамена. А при подаче заявления о сдаче через госуслуги можно будет обойтись без медсправки, если заключение уже есть в единой информационной системе здравоохранения. Почта России скрыла от пользователей некоторую информацию о местонахождении посылок. Это сделано для упрощения клиентского пути и повышения безопасности перемещения отправлений. Раньше любой пользователь мог отслеживать посылку и узнавать ее вес в разделе «В пути». Теперь сервис отображает лишь начальный и конечный статусы доставки.
0: Туризм.
1: В Дубае нынче не до туризма. Как отмечает издание Daily Mail, отрасль туризма здесь оказалась в состоянии клинической смерти, что связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В туристических местах почти нет туристов, закрылись 7 пятизвездочных отелей, отправлены в отпуск либо уволены тысячи сотрудников. Почти что отсутствует авиасообщение в аэропорту Дубая.
0: Транспорт.
1: На заводе «Автотор» в Калининградской области начнут собирать китайские кроссоверы «Рокс». Выпускать будут гибридный внедорожник под индексом 0.1. Модель оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа, в состав

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Минобороны России объявила на 8 и 9 мая одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Об этом говорится в сообщении ведомства. В то же время власти Украины сообщили, что с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая на фронте объявляется режим тишины.
0: Россия.
1: Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на водительские права. Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Появились и новые основания для прекращения экзамена. А при подаче заявления о сдаче через госуслуги можно будет обойтись без медсправки, если заключение уже есть в единой информационной системе здравоохранения. Почта России скрыла от пользователей некоторую информацию о местонахождении посылок. Это сделано для упрощения клиентского пути и повышения безопасности перемещения отправлений. Раньше любой пользователь мог отслеживать посылку и узнавать ее вес в разделе «В пути». Теперь сервис отображает лишь начальный и конечный статусы доставки.
0: Туризм.
1: В Дубае нынче не до туризма. Как отмечает издание Daily Mail, отрасль туризма здесь оказалась в состоянии клинической смерти, что связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В туристических местах почти нет туристов, закрылись 7 пятизвездочных отелей, отправлены в отпуск либо уволены тысячи сотрудников. Почти что отсутствует авиасообщение в аэропорту Дубая.
0: Транспорт.
1: На заводе «Автотор» в Калининградской области начнут собирать китайские кроссоверы «Рокс». Выпускать будут гибридный внедорожник под индексом 0.1. Модель оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа, в состав которой входят полуторалитровые турбированные двигатели и пара электромоторов. Предполагается, что серийное производство «Рокс 0.1» в Калининграде начнется в июне нынешнего года. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Большая часть нефти Ирана, которую перехватывают американские военные в Индийском океане, отправляется в США. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп. Вашингтон перехватывает далеко не все танкеры из Ирана. Большая их часть смогла прорвать блокаду США. Из 25 судов обойти ограничения смогли 16. Это утверждает иракское издание «Сабрин Ньюс».
2: Мир.
1: События в Ормузском проливе показывают, что военного решения политического кризиса не существует. Так считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД республики выразил мнение, что операция «Свобода» по проведению американцами застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив является тупиковой.
2: Россия.
1: Мошенники штурмуют групповые чаты в мессенджерах. Злоумышленники рассылают через взломанные аккаунты сообщения с уведомлениями о якобы переносе чата из-за потери доступа к аккаунту модератора. И призывают перейти по ссылке, ведущей на самом деле на поддельный ресурс, где есть шанс потерять доступ к своему аккаунту. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. В Совете Федерации призвали сократить новогодние выходные в пользу майских. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что в производственном календаре на следующий год новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, а майские – значительно короче и разделены рабочими днями.
2: Транспорт.
1: Выбрать надежный китайский автомобиль можно с помощью нейросетей. Такой совет дает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По словам специалиста, искусственный интеллект проштудирует рейтинги удовлетворенности и опросы надежности в китайском сегменте интернета, найдет нужные публикации, переведет на русский и структурирует данные. Об этом пишет издание «Мотор». Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Скоро открытие большого катка под открытым небом. Кафе с горячими напитками и свежей выпечкой. Наследие. Балабаново. Улица Пионера-Героя Вани Андрианова, 7. Телефон 8 920 093 69 83.
2: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8 903 635 31 42.
3: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8 800 101 22 22.
5: Специализированный застройщик ООО «СЗМИКСА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
6: Проведем процедуру банкротства законно, честно, профессионально. 7 лет опыта успешной помощи должникам. Звоните 96147. Банкрот-сервис. Профессионалы, которые заботятся о вас.
7: На основании ФЗ-127.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Большая часть нефти Ирана, которую перехватывают американские военные в Индийском океане, отправляется в США. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп. Вашингтон перехватывает далеко не все танкеры из Ирана. Большая их часть смогла прорвать блокаду США. Из 25 судов обойти ограничения смогли 16. Это утверждает иракское издание «Сабрин Ньюс».
2: Мир.
1: События в Ормузском проливе показывают, что военного решения политического кризиса не существует. Так считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД республики выразил мнение, что операция «Свобода» по проведению американцами застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив является тупиковой.
2: Россия.
1: Мошенники штурмуют групповые чаты в мессенджерах. Злоумышленники рассылают через взломанные аккаунты сообщения с уведомлениями о якобы переносе чата из-за потери доступа к аккаунту модератора. И призывают перейти по ссылке, ведущей на самом деле на поддельный ресурс, где есть шанс потерять доступ к своему аккаунту. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. В Совете Федерации призвали сократить новогодние выходные в пользу майских. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что в производственном календаре на следующий год новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, а майские – значительно короче и разделены рабочими днями.
2: Транспорт.
1: Выбрать надежный китайский автомобиль можно с помощью нейросетей. Такой совет дает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По словам специалиста, искусственный интеллект проштудирует рейтинги удовлетворенности и опросы надежности в китайском сегменте интернета, найдет нужные публикации, переведет на русский и структурирует данные. Об этом пишет издание «Мотор». Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Обувь Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног. Континент. Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу МТРК Триумф Плаза, второй этаж.
3: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: Внимание всем алхимикам и волшебникам! Магазин «Домовар» теперь на новом месте. Бутыли и банки для выдержки, бутылки, пробки, этикетки, дрожжи спиртовые и винные, целые наборы для настаивания, эссенции и ароматизаторы, которые превратят дистиллят в шедевр. Отдел «Домовар» в магазине «Сварной». Обнинск, Киевское шоссе 9А.
6: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. Регион Тур. Выбор навсегда.
7: Травка зеленеет, солнышко блестит. Боровский питомник с рассадой к вам летит. Поля из земляники, клубничные ряды. Вырастешь на даче фруктовые сады. Боровский питомник, деревня Совьяки. Мы найдем для каждого свежие ростки.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредитом и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Обнинск 98.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал Радио Дора. Для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор выпуска новостей АО «Синтег Групп».
2: С вами в пути Антошина Татьяна. Здравствуйте.
0: О главном.
2: 3000 мест для машин – таков парковочный дефицит в Обнинске. В городе 75 парковок расположено вдоль дорог. На них может разместиться более 2500 машин. В ближайшее время власти планируют устранить все зоны стихийной несанкционированной парковки. Также намерены организовать многоуровневые парковки.
0: Благоустройство.
2: В Калужской области уже провели более 4000 субботников. Убираться после зимы в регионе начали с 30 марта. На сегодня самую высокую активность по наведению порядка на своих территориях показывают Калуга, Козельский округ и Обнинск. В общей сложности на уборку вышло 44 тысячи человек.
0: Олимпиада.
2: Обнинск, как и год назад, выдал самое большое в Калужской области число участников и призеров заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады. Более половины членов региональной сборной из Наукограда. И единственный в Калужской области победитель в СОЖ-2026 из Обнинска. Это Мария Киселева, девятиклассница из гимназии. Она стала лучшей в России по русскому языку.
0: Культура.
2: 400 школьников станцевали вальс победы. Ребята долго готовились, и, наконец, все получилось. Девушки в голубых платьях и строгие юноши кружились в танце на стадионе школы номер 12. Под майский вальс. Также обнинцы станцевали городской вальс победы у Дома ученых. В Обнинске появится 90 тысяч цветов. Зеленое хозяйство Наукограда работает без выходных. Высаживают рассаду, ремонтируют вазоны, приводят в порядок газоны. Уже высажено более 8 тысяч саженцев. Город становится с каждым днем ярче, живее, уютнее. В Москве прошел 31-й международный конкурс фестиваля «Звуки и краски столицы». В нем успешно выступили ученики Обнинской детской школы искусств номер 1.
1: Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Реклама спонсора. Умный способ не переживать за состояние двигателя. Использовать моторное масло «Синтек». Встречайте технологию «Молигард» с использованием органического молибдена. Он создает на деталях прочную защитную пленку, увеличивая срок службы двигателя. «Синтек». Всегда умный выбор.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное радио для детей старше 12 лет.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
1: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нет у Вани в доме бани. И отделки нет у Вани, потому что он балбес. Не поехал в Жуков лес. Деревообрабатывающее предприятие «Жуков лес» реализует качественные пиломатериалы из сосны и ели, вагонка, имитация бруса, доска пола и погонажные изделия. Широкий ассортимент лесоматериалов для строительства и отделки вашего дома. «Жуков лес», город Жуков, улица Советская, 90/4.
3: Автомобиль – это уверенность на дороге. Но если машина неисправна, приезжайте в 5 шин. Шиномонтаж и все виды автосервиса. Деревня Дроздова, Варшавское шоссе, 101 километр. 8-960-515-99-19. 5 шин. Когда качество важнее всего.
4: Идеально постиранное и тщательно отглаженное белье. Без проблем. Флотский порядок. Мы все постираем, погладим и привезем. Вы отдыхайте, а мы поработаем. Прачечная. Флотский порядок. Чисто, как на флоте. Телефон 953-333-81-11.
5: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. Регион Тур. Выбор навсегда.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Минобороны России объявила на 8 и 9 мая одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Об этом говорится в сообщении ведомства. В то же время власти Украины сообщили, что с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая на фронте объявляется режим тишины.
5: Россия.
4: Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на водительские права. Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Появились и новые основания для прекращения экзамена. А при подаче заявления о сдаче через госуслуги можно будет обойтись без медсправки, если заключение уже есть в единой информационной системе здравоохранения. Почта России скрыла от пользователей некоторую информацию о местонахождении посылок. Это сделано для упрощения клиентского пути и повышения безопасности перемещения отправлений. Раньше любой пользователь мог отслеживать посылку и узнавать ее вес в разделе «В пути». Теперь сервис отображает лишь начальный и конечный статусы доставки.
5: Туризм.
4: В Дубае нынче не до туризма. Как отмечает издание Daily Mail, отрасль туризма здесь оказалась в состоянии клинической смерти, что связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В туристических местах почти нет туристов, закрылись 7 пятизвездочных отелей, отправлены в отпуск либо уволены тысячи сотрудников. Почти что отсутствует авиасообщение в аэропорту Дубая.
5: Транспорт.
4: На заводе «Автотор» в Калининградской области начнут собирать китайские кроссоверы «Рокс». Выпускать будут гибридный внедорожник под индексом 0.1. Модель оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа, в состав которой входят полуторалитровый турбированный двигатель и пара электромоторов. Предполагается, что серийное производство «Рокс 0.1» в Калининграде начнется в июне нынешнего года. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Обувь Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног. Континент. Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу ТЦ Дом для дома, первый этаж.
3: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: Скоро открытие большого катка под открытым небом. Кафе с горячими напитками и свежей выпечкой. Наследие. Балабаново. Улица Пионера-Героя Вани Андрианова, 7. Телефон 8-920-093-69-83.
6: Самое неожиданное место в Калужской области. Художественный музей мусора. Скульптуры из старых покрышек, картины из пакетов и другие удивительные арт-объекты. Отпразднуйте день рождения у нас. Организуем квест, мастер-класс и веселый зал. По кодовому слову «Му-му» скидка 10%. Где искать? Жуковский район, трасса М3. Музей мусора «Му-му». Необычно, познавательно, весело. Приезжайте!
7: Затеяли стройку? Ищите бетон, которому можно доверять? Бетонный завод «Вашутина». Бетон высокого качества, соответствующий всем стандартам и требованиям. Каждому клиенту бонусы и приятные доп. Условия. Звоните прямо сейчас. 8-910-516-52-31.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся на Сахалин. Здесь, на территории опережающего развития, компания Green Agro Сахалин по соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики создала масштабное производство – животноводческий комплекс на 3800 голов дойного стада и завод по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки. Уже сегодня на предприятии создано 526 рабочих мест. Для сотрудников предусмотрен расширенный соцпакет. Раз в два года компенсируют проезд к месту отпуска, помогают при рождении ребенка, делают выплаты к юбилеям и за многолетний стаж. Кроме того, компания участвует в региональных программах «Повышение мобильности трудовых ресурсов» и «Арендное жилье». Идет активный набор персонала. Требуются специалисты самого разного профиля – от управляющего до операторов оборудования. Green Agro Сахалин смотрит в будущее и делает ставку на молодые кадры. У компании плотное сотрудничество с Сахалинским техникумом механизации сельского хозяйства. Студенты проходят здесь практику, а для тех, кто хочет получить профильное образование, есть целевое обучение. Ведущие аграрные вузы и колледжи макрорегиона, Дальневосточный государственный аграрный университет в Благовещенске и Уссурийский агропромышленный колледж готовят будущих специалистов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «Оно. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средство для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/.
12: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
13: От Вернер?
12: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
13: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
12: Чижик. 100% гарантия качества.
14: Чижик.
15: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
14: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
18: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Большая часть нефти Ирана, которую перехватывают американские военные в Индийском океане, отправляется в США. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп. Вашингтон перехватывает далеко не все танкеры из Ирана. Большая их часть смогла прорвать блокаду США. Из 25 судов обойти ограничения смогли 16. Это утверждает иракское издание «Сабрин Ньюс».
2: Мир.
1: События в Ормузском проливе показывают, что военного решения политического кризиса не существует. Так считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД республики выразил мнение, что операция «Свобода» по проведению американцами застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив является тупиковой.
2: Россия.
1: Мошенники штурмуют групповые чаты в мессенджерах. Злоумышленники рассылают через взломанные аккаунты сообщения с уведомлениями о якобы переносе чата из-за потери доступа к аккаунту модератора. И призывают перейти по ссылке, ведущей на самом деле на поддельный ресурс, где есть шанс потерять доступ к своему аккаунту. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. В Совете Федерации призвали сократить новогодние выходные в пользу майских. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что в производственном календаре на следующий год новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, а майские – значительно короче и разделены рабочими днями.
2: Транспорт.
1: Выбрать надежный китайский автомобиль можно с помощью нейросетей. Такой совет дает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По словам специалиста, искусственный интеллект проштудирует рейтинги удовлетворенности и опросы надежности в китайском сегменте интернета, найдет нужные публикации, переведет на русский и структурирует данные. Об этом пишет издание «Мотор». Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Что такое счастье? Если разобраться, счастье — до школы с детьми прогуляться, на катоках бассейн с семьей все собраться. И о счастье — всего 5 минут домой возвращаться. ЖК «Флагман», АЦЗ «Спарта 40» в Обнинске. Рядом школы, детские сады, бассейн, квартиры от 5 100 000 рублей. ЖК «Флагман», когда все под рукой. Звоните 8-930-034-45-45. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нет у Вани в доме бани. И отделки нет у Вани, потому что он балбес. Не поехал в Жуков лес. Деревообрабатывающее предприятие «Жуков лес» реализует качественные пиломатериалы из сосны и ели, вагонка, имитация бруса, доска пола и погонажные изделия. Широкий ассортимент лесоматериалов для строительства и отделки вашего дома. «Жуков лес», город Жуков, улица Советская, 90/4.
3: Самое неожиданное место в Калужской области. Художественный музей мусора. Скульптуры из старых покрышек, картины из пакетов и другие удивительные арт-объекты. Отпразднуйте день рождения у нас. Организуем квест, мастер-класс и веселый зал. По кодовому слову «Му-му» скидка 10%. Где искать? Жуковский район, трасса М3. Музей мусора «Му-му». Необычно, познавательно, весело. Приезжайте!
4: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. «Регион Тур» – выбор навсегда.
5: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
6: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8-800-101-22-22.
7: Специализированный застройщик ООО «СЗМИКСА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
8: В «Дежавю» сбываются мечты. Здесь каждый флорист открывает свою формулу букета. Только в «Дежавю» есть возможность создать цветочный шедевр своими руками. Разнообразие цветов со всего мира, уникальность наших букетов и особый подход к каждому. «Дежавю» всегда рядом. Мы открыты днем и ночью. Ждем вас по адресу Маркса 72А в магазине «Павлин».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.
9: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Большая часть нефти Ирана, которую перехватывают американские военные в Индийском океане, отправляется в США. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп. Вашингтон перехватывает далеко не все танкеры из Ирана. Большая их часть смогла прорвать блокаду США. Из 25 судов обойти ограничения смогли 16. Это утверждает иракское издание «Сабрин Ньюс».
5: Мир.
4: События в Ормузском проливе показывают, что военного решения политического кризиса не существует. Так считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД республики выразил мнение, что операция «Свобода» по проведению американцами застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив является тупиковой.
5: Россия.
4: Мошенники штурмуют групповые чаты в мессенджерах. Злоумышленники рассылают через взломанные аккаунты сообщения с уведомлениями о якобы переносе чата из-за потери доступа к аккаунту модератора. И призывают перейти по ссылке, ведущей на самом деле на поддельный ресурс, где есть шанс потерять доступ к своему аккаунту. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. В Совете Федерации призвали сократить новогодние выходные в пользу майских. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что в производственном календаре на следующий год новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, а майские – значительно короче и разделены рабочими днями.
5: Транспорт.
4: Выбрать надежный китайский автомобиль можно с помощью нейросетей. Такой совет дает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По словам специалиста, искусственный интеллект проштудирует рейтинги удовлетворенности и опросы надежности в китайском сегменте интернета, найдет нужные публикации, переведет на русский и структурирует данные. Об этом пишет издание «Мотор». Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Строите или купили дом без вентиляции?
2: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
1: Обращайтесь в Бризвент.
2: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию, естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена, опыт более 500 проектов, замер бесплатно.
1: Официальные дилеры приточных клапанов Норвинд и Вакио. Для монтажников и застройщиков специальная цена.
2: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Бризвент.ру. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-353.
3: Автомобиль – это уверенность на дороге. Но если машина неисправна, приезжайте в 5 шин. Шиномонтаж и все виды автосервиса. Деревня Дроздова, Варшавское шоссе, 101 километр. 8-960-515-99-19. 5 шин. Когда качество важнее всего.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. 16 мая в Южно-Сахалинске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к Году единства народов России. Основная тема – родное. В центре внимания – богатство и самобытность культурного наследия регионов нашей страны. Музеи расскажут, как судьба городов, областей и сел вплетена в единую летопись большой, многонациональной России. На официальном сайте акции museumnight.culture.ru уже опубликованы материалы об известных картинах и художниках, тесты, лекции и документальные фильмы. Там же можно в онлайн-формате совершить виртуальную прогулку по знаменитым музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
14: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Обнинск 98.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал Радио Дора для детей старше 12 лет. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор выпуска новостей АО «Синтег Групп».
2: С вами в пути Антошина Татьяна. Здравствуйте.
0: О главном.
2: 3000 мест для машин – таков парковочный дефицит в Обнинске. В городе 75 парковок расположено вдоль дорог. На них может разместиться более 2500 машин. В ближайшее время власти планируют устранить сезоны стихийной несанкционированной парковки. Также намерены организовать многоуровневые парковки.
0: Благоустройство.
2: В Калужской области уже провели более 4000 субботников. Убираться после зимы в регионе начали с 30 марта. На сегодня самую высокую активность по наведению порядка на своих территориях показывают Калуга, Козельский округ и Обнинск. В общей сложности на уборку вышло 44 тысячи человек.
0: Олимпиада.
2: Обнинск, как и год назад, выдал самое большое в Калужской области число участников и призеров заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады. Более половины членов региональной сборной из Наукограда. И единственной в Калужской области победители в СОЖ 2026 из Обнинска. Это Мария Киселева, девятиклассница из гимназии. Она стала лучшей в России по русскому языку.
0: Культура.
2: 400 школьников станцевали вальс победы. Ребята долго готовились, и, наконец, все получилось. Девушки в голубых платьях и строгие юноши кружились в танце на стадионе школы номер 12. Под майский вальс. Также обнинцы станцевали городской вальс победы у Дома ученых. В Обнинске появится 90 тысяч цветов. Зеленое хозяйство Наукограда работает без выходных. Высаживают рассаду, ремонтируют вазоны, приводят в порядок газоны. Уже высажено более 8 тысяч саженцев. Город становится с каждым днем ярче, живее, уютнее. В Москве прошел 31-й международный конкурс фестиваля «Звуки и краски столицы». В нем успешно выступили ученики Обнинской детской школы искусств номер 1.
3: Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Реклама спонсора.
5: Умный способ не переживать за состояние двигателя – использовать моторное масло «Синтег». Встречайте технологию «Молигард» с использованием органического молибдена. Он создает на деталях прочную защитную пленку, увеличивая срок службы двигателя. «Синтег» – всегда умный выбор.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное радио для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Улыбнись. Я так люблю твою улыбку. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
2: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нет у Вани в доме бани. И отделки нет у Вани. Потому что он балбес. Не поехал в Жуков лес. Деревообрабатывающее предприятие «Жуков лес» реализует качественные пиломатериалы из сосны и ели, вагонка, имитация бруса, доска пола и погонажные изделия. Широкий ассортимент лесоматериалов для строительства и отделки вашего дома. «Жуков лес», город Жуков, улица Советская, 90/4.
3: Клининговая компания «Флотский порядок». Услуги по уборке квартир и домов, мытье окон, химчистка ковров и мягкой мебели, обслуживание предприятий. «Флотский порядок». Чисто как на флоте. 953-333-81-11.
4: Травка зеленеет, солнышко блестит, боровский питомник с рассадой к вам летит. Поля из земляники, клубничные ряды, вырастешь на даче фруктовые сады. Боровский питомник, деревня Совьяки, мы найдем для каждого свежие ростки.
5: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
6: Функциональная диагностика в клинике МРТ ПРО в Обнинске – это возможность обследования пациентов на современном оборудовании. Каждый день для вас доступна установка холтера, снятие ЭКГ и энцефалограмма. Выгодно и без очередей. Обнинск, БЦ «Британика». Запись по телефону +7 484 584 00 84. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8-800-101-22-22.
8: Специализированный застройщик ООО «СЗМЕКСА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: В ходе учений НАТО отрабатывается захват Калининградской области. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов в интервью ТАСС. Дипломат подчеркнул, что Британия активно укрепляет контроль над ключевыми морскими путями в Северной Атлантике, привлекая к этому своих европейских партнеров, включая Норвегию.
5: Мир.
4: США атаковали в Ормузском проливе суда, идущие из Омана в Иран. Американские военные заявили, что вертолеты уничтожили два иранских военных катера в рамках операции «Свобода», которая призвана сопровождать вывод торговых судов из Персидского залива. Иранское агентство ТАСНИМ сообщило, что это были суда с гражданским грузом. В результате атаки США погибли минимум 5 человек. Администрация президента США Дональда Трампа начала готовиться к возможному проигрышу консерваторов на промежуточных выборах в Конгресс. Это утверждает «Вашингтон-Пост». Выборы пройдут в ноябре. Юристы Белого дома проводят закрытые брифинги для политических назначенцев. Сотрудникам объясняют, как правильно реагировать на запросы Конгресса в случае победы демократов.
5: Россия.
4: В соцсетях мошенника выдают несколько признаков. Внезапная просьба скинуть деньги, проголосовать по ссылке, передать код из СМС. Также на взломанный аккаунт собеседника указывает изменившаяся манера общения. Человек ставит смайлики, которые раньше никогда не использовал, или всегда писал без пунктуационных ошибок и вдруг начал ставить запятые и делать опечатки. На это обращают внимание в МВД России.
5: Транспорт.
4: В США научили машину самой менять полосу движения по направлению взгляда водителя. Разработка Super Cruiser принадлежит компании General Motors. За вниманием человека за рулем следят камеры. Они улавливают определенную последовательность перемещения взгляда, и затем система переводит авто на соседнюю полосу. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Строите или купили дом без вентиляции?
2: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
1: Обращайтесь в Бризвент.
2: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию, естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена, опыт более 500 проектов, замер бесплатно.
1: Официальные дилеры приточных клапанов Норвинд и Вакио. Для монтажников и застройщиков специальная цена.
2: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Бризвент.ру. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-353.
3: Внимание всем алхимикам и волшебникам! Магазин «Домовар» теперь на новом месте. Бутыли и банки для выдержки, бутылки, пробки, этикетки, дрожжи спиртовые и винные, целые наборы для настаивания, эссенции и ароматизаторы, которые превратят дистиллят в шедевр. Отдел «Домовар» в магазине «Сварной». Обнинск, Киевское шоссе 9А.
4: В «Дежавю» сбываются мечты. Здесь каждый флорист открывает свою формулу букета. Только в «Дежавю» есть возможность создать цветочный шедевр своими руками. Разнообразие цветов со всего мира, уникальность наших букетов и особый подход к каждому. «Дежавю» всегда рядом. Мы открыты днем и ночью. Ждем вас по адресу Маркса 72А в магазине «Павлин».
5: Затеяли стройку? Ищите бетон, которому можно доверять? Бетонный завод «Вашутина». Бетон высокого качества, соответствующий всем стандартам и требованиям. Каждому клиенту бонусы и приятные доп. Условия. Звоните прямо сейчас. 8 910 516 52 31.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
13: А давай, только шашлык еще возьмем.
12: А где самый вкусный?
13: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
14: Чижик!
15: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп усомнился в качестве обогащенного урана в Иране. Американские лидеры считают, что запасы этого урана могут не иметь значительной практической ценности. Данный материал, вероятно, уже не пригоден для использования или его извлечение может оказаться затруднительным, отметил Трамп. И все же глава Белого дома продолжает настаивать на передаче этих запасов Соединенным Штатам.
0: Россия.
1: Детей решили огородить от интернета. Как заявил член Совета по правам человека, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, до 14 лет дети должны пользоваться интернетом только в присутствии родителей, чтобы избежать бездумного потребления контента. Шлыков считает, что тем самым можно пресечь вовлечение детей в противоправные действия. В Думе предложили способы решения проблемы горячего питания в школах. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов считает нужным прибегнуть к аутсорсингу, передать функции по организации питания сторонней специализированной компании. Еще один способ – переоборудовать школьные столовые, но это, возможно, не везде, поскольку здания некоторых школ построены достаточно давно. Об этом пишет РИА Новости. Выплаты ко Дню Победы поступают получателям уже с 3 апреля вместе с пенсией и другими перечислениями. Писать заявление необходимости нет. Все сведения о получателях есть в социальном фонде. Размер ежегодной денежной выплаты составляет 10 тысяч рублей. Об этом напомнил доцент финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин.
0: Транспорт.
1: Прошел сертификацию новый кроссовер Tenet. В открытой базе Росстандарта появился документ, который дает право начать продажи модели T4L. У новинки полуторалитровый турбомотор на 147 лошадиных сил, работающий в связке с шестиступенчатым роботом. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно уложить багаж и почему не стоит ругаться с блондинками на мини-куперах. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Встречайте будущее улыбки. Семейная стоматология «Белый кролик» приглашает вас познакомиться. Высокие технологии, доверие и забота. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись на прием уже сегодня по номеру телефона или оставь заявку на сайте bkrolik.ru.
3: И меня запишите.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Все современные методы диагностики в одном месте. МРТ-ПРО в Обнинске. Доступны комплексы СКТ-диагностики с контрастом от 8500 рублей, а также весь спектр анализов и МРТ-исследований. Обнинск, БЦ «Британика». Запись по телефону. Плюс 7-484-584-00-84. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: В «Дежавю» сбываются мечты. Здесь каждый флорист открывает свою формулу букета. Только в «Дежавю» есть возможность создать цветочный шедевр своими руками. Разнообразие цветов со всего мира, уникальность наших букетов и особый подход к каждому. «Дежавю» всегда рядом. Мы открыты днем и ночью. Ждем вас по адресу Маркса 72А в магазине «Павлин».
6: «Банкрот-сервис». Ваш путь к свободе от долгов. Законно, честно, с заботой о каждом клиенте. Уже более 7 лет мы помогаем людям начать новую жизнь. Звоните 9-61-47.
7: На основании ФЗ-127.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам» и «Австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Но раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияным водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах. Или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Обувь. Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног. Континент. Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу МТРК Триумф Плаза, второй этаж.
3: Что такое счастье? Если разобраться, счастье до школы с детьми прогуляться, на катоках бассейн с семьей все собраться. И о счастье, всего 5 минут домой возвращаться. ЖК «Флагман», АЦЗ «Спарта-40» в Обнинске. Рядом школы, детские сады, бассейн, квартиры от 5 миллионов 100 тысяч рублей. ЖК «Флагман», когда все под рукой. Звоните 8-930-034-45-45. Проектная декларация на сайте наш.ру.
4: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Дорожное радио представляет.
11: Большое кино про большие машины.
12: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
13: Да жму я!
12: На газ или на тормоз?
11: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
14: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США сохраняют блокаду Ормузского пролива. Она продлится до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение с Ираном. Американское военное командование сообщило, что за время морской блокады перехвачено 50 связанных с Ираном торговых судов, которые выходили или направлялись в иранские порты.
2: Мир.
1: Возможный визит российского лидера Владимира Путина на саммит стран Большой Двадцатки стал бы крупным поражением западных стран. Это утверждает панарабский телеканал «Аль-Джазира». На саммите в Майами Россия сможет обратиться к государствам, многие из которых не поддержали политику санкций, отмечается в публикации. Саммит стран Большой Двадцатки пройдет в середине декабря этого года.
2: Россия.
1: Детей решили оградить от интернета. Как заявил член Совета по правам человека, председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, до 14 лет дети должны пользоваться интернетом только в присутствии родителей, чтобы избежать бездумного потребления контента. Шлыков считает, что тем самым можно пресечь вовлечение детей в противоправные действия. В соцсетях мошенника выдают несколько признаков. Внезапная просьба скинуть деньги, проголосовать по ссылке, передать код из СМС. Также на взломанный аккаунт собеседника указывает изменившаяся манера общения. Человек ставит смайлики, которые раньше никогда не использовал, или всегда писал без пунктуационных ошибок и вдруг начал ставить запятые и делать опечатки. На это обращают внимание в МВД России.
2: Транспорт.
1: Прошел сертификацию новый кроссовер Tenet. В открытой базе Росстандарта появился документ, который дает право начать продажи модели T4L. Производство машины будет налажено на заводе АГР в Калужской области. У новинки полуторалитровый турбомотор на 147 лошадиных сил, работающий в связке с шестиступенчатым роботом.
0: Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама.
1: Семейная стоматология «Белый кролик». Следуй за белым кроликом в мир ослепительной улыбки. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись по телефону или оставь заявку на сайте.
2: И меня запишите.
1: Имеются противопоказания, обратитесь к специалисту.
3: Внимание всем алхимикам и волшебникам! Магазин «Домовар» теперь на новом месте. Бутыли и банки для выдержки, бутылки, пробки, этикетки, дрожжи спиртовые и винные, целые наборы для настаивания, эссенции и ароматизаторы, которые превратят дистиллят в шедевр. Отдел «Домовар» в магазине «Сварной», Обнинск, Киевское шоссе 9А.
4: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. Регион Тур. Выбор навсегда.
5: Травка зеленеет, солнышко блестит. Боровский питомник с рассадой к вам летит. Поля из земляники, клубничные ряды. Вырастешь на даче фруктовые сады. Боровский питомник, деревня Совьяки. Мы найдем для каждого свежие ростки.
1: В диагностическом центре МРТ-ПРО в Обнинске выгодное предложение для жителей Обнинска и ближайших городов. МРТ трех отделов позвоночника всего за 10 тысяч рублей. Ждем вас по адресу Обнинск, ТЦ Британика, Королева 4Б. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Протон».
6: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8 800 101 22 22.
7: Специализированный застройщик ООО «СЗМЕКСА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
8: Затеяли стройку? Ищите бетон, которому можно доверять? Бетонный завод «Вашутина». Бетон высокого качества, соответствующий всем стандартам и требованиям. Каждому клиенту бонусы и приятные доп. Условия. Звоните прямо сейчас. 8 910 516 52 31.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Реклама. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
1: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: Автомобиль – это уверенность на дороге. Но если машина неисправна, приезжайте в 5 шин. Шиномонтаж и все виды автосервиса. Деревня Дроздова, Варшавское шоссе, 101 километр. 8-960-515-99-19. 5 шин. Когда качество важнее всего.
3: Идеально постиранное и тщательно отглаженное белье. Без проблем. Флотский порядок. Мы все постираем, погладим и привезем. Вы отдыхайте, а мы поработаем. Прачечная. Флотский порядок. Чисто, как на флоте. Телефон 953-333-81-11.
4: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Дорожное радио представляет.
11: Яркое приключение для всей семьи.
12: Я покажу тебе мир.
13: Обалдеть!
11: Большое кино про большие машины.
14: Грузовики, за работу!
11: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
10: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Дорожное радио. Обнинск 98.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал Радио Дора для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор выпуска новостей АО «Синтег Групп».
2: С вами в пути Антошина Татьяна. Здравствуйте.
0: О главном.
2: 3000 мест для машин – таков парковочный дефицит в Обнинске. В городе 75 парковок расположено вдоль дорог. На них может разместиться более 2500 машин. В ближайшее время власти планируют устранить сезоны стихийной несанкционированной парковки. Также намерены организовать многоуровневые парковки.
0: Благоустройство.
2: В Калужской области уже провели более 4000 субботников. Убираться после зимы в регионе начали с 30 марта. На сегодня самую высокую активность по наведению порядка на своих территориях показывает Калуга, Козельский округ и Обнинск. В общей сложности на уборку вышло 44 тысячи человек.
0: Олимпиада.
2: Обнинск, как и год назад, выдал самое большое в Калужской области число участников и призеров заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады. Более половины членов региональной сборной из Наукограда. И единственные в Калужской области победители в СОЖ-2026 из Обнинска. Это Мария Киселева, девятиклассница из гимназии. Она стала лучшей в России по русскому языку.
0: Культура.
2: 400 школьников станцевали вальс победы. Ребята долго готовились, и, наконец, все получилось. Девушки в голубых платьях и строгие юноши кружились в танце на стадионе школы номер 12. Под майский вальс. Также обнинцы станцевали городской вальс победы у Дома ученых. В Обнинске появится 90 тысяч цветов. Зеленое хозяйство Наукограда работает без выходных. Высаживают рассаду, ремонтируют вазоны, приводят в порядок газоны. Уже высажено более 8 тысяч саженцев. Город становится с каждым днем ярче, живее, уютнее. В Москве прошел 31-й международный конкурс фестиваля «Звуки и краски столицы». В нем успешно выступили ученики Обнинской детской школы искусств номер 1.
3: Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Реклама спонсора.
5: Умный способ не переживать за состояние двигателя – использовать моторное масло «Синтег». Встречайте технологию «Молигард» с использованием органического молибдена. Он создает на деталях прочную защитную пленку, увеличивая срок службы двигателя. «Синтег» – всегда умный выбор.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное радио для детей старше 12 лет.

0: я не говорю.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
3: Я спустя много

испортили сеть. Между нами своя атмосфера эстети. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

0: Реклама.
1: Обувь Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног. Континент. Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу ТЦ Дом для дома, первый этаж.
3: Скоро открытие большого катка под открытым небом. Кафе с горячими напитками и свежей выпечкой. Наследие. Балабаново. Улица Пионера-Героя Вани Андрианова, 7. Телефон 8 920 093 69 83.
4: Самое неожиданное место в Калужской области. Художественный музей мусора. Скульптуры из старых покрышек, картины из пакетов и другие удивительные арт-объекты. Отпразднуйте день рождения у нас. Организуем квест, мастер-класс и веселый зал. По кодовому слову «Му-му» скидка 10%. Где искать? Жуковский район, трасса М3. Музей мусора «Му-му». Необычно, познавательно, весело. Приезжайте!
5: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
6: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8 800 101 22 22.
7: Специализированный застройщик ООО «СЗ Некса». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне объявляется перемирие. Это решение верховного главнокомандующего Владимира Путина. Москва рассчитывает, что Киев последует ее примеру. Об этом сообщили в Минобороны нашей страны. При этом отмечается, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы, Россия нанесет ответный удар по центру Киева. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины в ночь с 5 на 6 мая.
0: Мир.
1: Мировые цены на нефть достигли максимальных значений почти за 4 года. Так, средняя стоимость топлива в апреле составила около $104 за баррель, что на 36,5% больше, чем в том же месяце годом ранее. Кроме того, показатель оказался на максимуме с июля 2022 года. Об этом пишет РИА Новости, проанализировав данные Всемирного банка. Тем временем Reuters со ссылкой на Минэкономразвитие сообщает, что цена на российскую нефть Urals достигла $95 за баррель. Это на $36 превышает заложенные в бюджет прогнозы. В порту на юге Ирана загорелось несколько судов, об этом сообщает агентство Мехр. Отмечается, что причина пожара пока неизвестна. Напомню, с середины апреля США осуществляют морскую блокаду Ирана, контролируя Ормузский пролив и перенаправляя суда, которые следуют в иранские порты или из них. Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты обеспечат сопровождение торговым судам, которые стоят без движения в Персидском заливе из-за блокады Ормузского пролива. Амстердам стал первой столицей в мире, где запретили рекламу мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Теперь вместо изображений фастфуда, бензиновых машин и авиаперелетов на остановках общественного транспорта и на вокзалах рекламируются музеи, концерты и выставки. Об этом сообщает BBC. Россияне в среднем готовы потратить на велосипед 24 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито». Отмечается, что 52% участников опроса не против потратить от 10 до 30 тысяч рублей. Уложиться в сумму до 10 тысяч хотят 26%, а 4% респондентов могут себе позволить велосипед дороже 60 тысяч рублей. Кроме того, 7 из 10 участников опроса рассказали, что катаются на велосипеде. В основном ради удовольствия, без определенной цели, либо для поездок по делам и тренировок.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Встречайте будущее улыбки. Семейная стоматология «Белый кролик» приглашает вас познакомиться. Высокие технологии, доверие и забота. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись на прием уже сегодня по номеру телефона или оставь заявку на сайте bkrolik.ru.
2: И меня запишите.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. Регион Тур. Выбор навсегда.
6: В «Дежавю» сбываются мечты. Здесь каждый флорист открывает свою формулу букета. Только в «Дежавю» есть возможность создать цветочный шедевр своими руками. Разнообразие цветов со всего мира, уникальность наших букетов и особый подход к каждому. «Дежавю» всегда рядом. Мы открыты днем и ночью. Ждем вас по адресу Маркса 72А в магазине «Павлин».
7: Затеяли стройку? Ищите бетон, которому можно доверять? Бетонный завод «Вашутина». Бетон высокого качества, соответствующий всем стандартам и требованиям. Каждому клиенту бонусы и приятные доп. Условия. Звоните прямо сейчас. 8 910 516 52 31.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Дорожное радио представляет.
5: Большое кино про большие машины.
6: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
7: Дожму я!
6: На газ или на тормоз?
5: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права. Согласно постановлению правительства, которое приводит РИА Новости, практический экзамен будут назначать не позднее, чем через 60 дней после сдачи теоретической части. До этого на сдачу практики после прохождения теории отводилось до 6 месяцев. Кроме того, с 1 марта следующего года при подаче заявления через госуслуги медицинскую справку можно будет не предоставлять при наличии действующего заключения в единой информсистеме в сфере здравоохранения. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не планирует посещать военный парад в Москве 9 мая. Об этом он заявил во время визита в Ереван на встречу европейского политического сообщества. При этом, по словам политика, он намерен возложить цветы к могиле неизвестного солдата и встретиться с Владимиром Путиным. Добавлю, решение Фицо приехать в Москву раскритиковали в некоторых западных странах. Эстония отказалась пропустить его самолет через свое воздушное пространство. Правительство утвердило меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи. В документ вошло 41 системное мероприятие, в том числе мониторинг активности в интернете, проведение всероссийских конференций и обучение специалистов по вопросам безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росмолодежи. Тем временем в беседе с «Известиями» психолог Татьяна Метелева рассказала, что поведенческие расстройства молодеют. Если раньше на прием чаще всего приводили подростков, то сейчас первое обращение фиксируется в 9-10 лет. С начала сезона в больницы страны из-за укусов клещей обратились более 25 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, отметив, что ситуация по инфекциям, передающимся клещами, стабильная. Ведомстве также напомнили о мерах профилактики. Во время выездов на природу и прогулок в парке брюки следует заправлять в носки или обувь, а также не забывать о головном уборе. Самоосмотры нужно проводить каждые 15-20 минут, а также после прогулки. В парках рекомендуется передвигаться по центру дорожек, чтобы избегать контакта с травой и кустами. Новогодние праздники предлагают сократить в пользу майских. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступил сенатор Совета Федерации Айрат Гибадинов. Он обратил внимание на то, что новогодние каникулы вновь будут длиться дольше 10 дней, тогда как майские выходные значительно короче и разделены рабочими днями. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: расстегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, сколько дней продолжается автомобильное путешествие «Белое море» и какая электричка прибавит туристам мобильности на Кавминводах. Путешествие с удовольствием начнется уже спустя несколько песен.
3: Реклама.
4: Обувь. Обнинск. Континент.
5: Это радость для ваших усталых ног.
6: Континент.
5: Это лучшая обувь сезона.
4: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу МТРК Триумф Плаза, второй этаж.
7: Самое неожиданное место в Калужской области. Художественный музей мусора. Скульптуры из старых покрышек, картины из пакетов и другие удивительные арт-объекты. Отпразднуйте день рождения у нас. Организуем квест, мастер-класс и веселый зал. По кодовому слову «Му-му» скидка 10%. Где искать? Жуковский район, трасса М3. Музей мусора «Му-му». Необычно, познавательно, весело. Приезжайте!
8: Внимание всем алхимикам и волшебникам! Магазин «Домовар» теперь на новом месте. Бутыли и банки для выдержки, бутылки, пробки, этикетки, дрожжи спиртовые и винные, целые наборы для настаивания, эссенции и ароматизаторы, которые превратят дистиллят в шедевр. Отдел «Домовар» в магазине «Сварной». Обнинск, Киевское шоссе 9А.
9: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каремщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
10: Затеяли стройку? Ищите бетон, которому можно доверять? Бетонный завод «Вашутина». Бетон высокого качества, соответствующий всем стандартам и требованиям. Каждому клиенту бонусы и приятные доп. Условия. Звоните прямо сейчас. 8-910-516-52-31.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: душевное на дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Задраить люки.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности нам по пути вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколько дней продолжается автомобильное путешествие «Белое море» и какая электричка прибавит туристам мобильности на Кавминводах.
6: Поехали!
5: Проект «Серебряное ожерелье России», объединяющий регионы северо-запада страны, предлагает новинку любителям автопутешествий. В апреле на портале путешествуем.рф появился автомобильный маршрут «Белое море». 8-дневный тур по Архангельской области. Начинается поездка с 2-дневного знакомства с Архангельском, завершается в Онеге, проходит через Северодвинск, живописные деревни и села, а также национальный парк Онежское Поморье. Путешественников ждут музеи и производства, экотропы и православные храмы. Программа многогранная. Осталось заправить свой автомобиль и в дорогу. Кстати, заправляться на АЗС больших сетей не только надежнее, но и выгоднее. Например, на станциях «Газпромнефть» за каждый литр начисляют бонусы на карту лояльности «Нам по пути». Больше поездок – больше бонусов.
7: Рельсы-шпалы.
5: Гостили мы как-то с друзьями на Кавказских минеральных водах, и очень помогла нам электричка «Кисловодск-Железноводск». Жили мы в Пятигорске и, воспользовавшись пригородным поездом, с легкостью добрались до Кисловодска, где попробовали несколько видов минералок и прогулялись по местному национальному парку. В этом сезоне электричка «Кисловодск-Железноводск» снова в строю. Ее запустили с 1 мая. Маршрут удобный. Остановки в Ессентуках, Пятигорске, Иноземцеве и на других станциях. Это позволяет за небольшой промежуток времени побывать сразу в нескольких городах-курортах Кавказских минеральных вод.
8: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Улыбнись. Я так люблю твою улыбку. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
2: Что такое счастье? Если разобраться, счастье – до школы с детьми прогуляться, на катоках бассейн с семьей все собраться. И о счастье – всего 5 минут домой возвращаться. ЖК «Флагман» от СЗ «Спарта-40» в Обнинске. Рядом школы, детские сады, бассейн, квартиры от 5 100 000 рублей. ЖК «Флагман». Когда все под рукой. Звоните 8-930-034-45-45. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Устали от долгов? Банкрот-сервис. Федеральная компания с 7-летним опытом. Мы помогли списать более 4 миллиардов рублей долгов. Решите проблему законно и надежно. Звоните 9-61-47.
4: На основании ФЗ-127.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Мы продолжаем рассказывать о городах, в которых прошлое встречается с будущим, а мечты становятся реальностью. Сегодня отправляемся в Амурскую область, в Свободный. У города удивительная судьба. Был основан в царские времена, пережил забвение в 90-е и расцвел в 2000-х. Сегодня здесь вырос новый современный газохимический кластер, один из самых больших в мире. Два завода-гиганта «Газпрома» и «Сибура» построены на ТОР «Амурская» по соглашениям с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Один завод выделяет ценные компоненты из природного газа, а второй превращает их в полимеры – полиэтилен и полипропилен. И все по зеленым технологиям. Миллионы тонн продукции пойдут не только на внутренний рынок, но и в страны Азии. Масштаб впечатляет. Амурский газоперерабатывающий завод уже работает. Амурский газохимический комплекс готов на 90%. Запуск в августе этого года. Только представьте, в строительстве было занято 30 тысяч работников, а после запуска нужны тысячи специалистов. Инженеров, механиков, энергетиков, технологов, химиков. Вакансии открыты для всех, кто готов связать свою жизнь с Дальним Востоком. Для новых работников предусмотрено жилье, служебная квартира или компенсация аренды. Супругам работников помогают с трудоустройством. Детей устраивают в детские сады и школы. Особая ставка на молодежь. Предприятия плотно сотрудничают с Амурским техническим колледжем и ведущими университетами. Студенты со всей России приезжают в Свободный на практику, и почти 70% из них получают предложение о работе. «Свободный» — это история о том, как город обретает второе дыхание и становится витриной дальневосточных мегапроектов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум «Эвалар» улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании «Эвалар». Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готов готовы к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jeep.ru.
13: Дорожное радио представляет
15: яркое приключение для всей семьи.
16: Я покажу тебе мир.
17: Обалдеть!
15: Большое кино про большие машины.
18: Грузовики, за работу!
15: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
19: «24/7». Только любимая музыка.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, кто из артистов сегодня празднует день рождения. А также узнаем, как певице Алсу удается достигать своих целей. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Реклама.
2: Строите или купили дом без вентиляции?
3: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
2: Обращайтесь в Бризвент.
3: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию, естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена, опыт более 500 проектов, замер бесплатно.
2: Официальные дилеры приточных клапанов Норвинд и Вакио. Для монтажников и застройщиков специальная цена.
3: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Бризвент.ру. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-353.
4: Травка зеленеет, солнышко блестит. Боровский питомник с рассадой к вам летит. Поля из земляники, клубничные ряды. Вырастешь на даче фруктовые сады. Боровский питомник, деревня Совьяки. Мы найдем для каждого свежие ростки.
5: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
6: Функциональная диагностика в клинике МРТ ПРО в Обнинске – это возможность обследования пациентов на современном оборудовании. Каждый день для вас доступна установка Холтера, снятие ЭКГ и энцефалограмма. Выгодно и без очередей. Обнинск, ВЦ «Британика». Запись по телефону +7 484 584 00 84. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске 270-62-52. Код города 499.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

поля, и сколько еще поворотов готовит текущий маршрут.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
6: Музыкальные новости.
5: Сегодня день рождения отмечает певица Ирина Салтыкова. С детства она была очень разносторонней. Занималась художественной гимнастикой и даже получила специальный секретарь-машинист. Однако судьба распорядилась иначе. В 22 года Ирина стала солисткой группы «Мираж». Она вскоре начала сольную карьеру и уверенно закрепилась на эстраде. Ее хиты «Серые глаза», «Голубые глазки», «Бай-бай», «Солнечный друг» и многие другие звучали буквально повсюду и стали настоящими символами 90-х. В 2000 году артистку пригласили в кино. Она сыграла девушку главного героя в культовом фильме «Брат 2». Позже Ирина Салтыкова продолжила сниматься и в других проектах, успешно совмещая музыку и актерскую карьеру.

0: Ну а мы желаем Ирине долгих лет жизни и творческих успехов.
1: Звезды за сценой.
0: Певица Алсу поделилась в социальных сетях своими размышлениями о том, что любая цель требует действий. Артистка подчеркнула: любое достижение – не случайность. Это режим, дисциплина и выбор в пользу себя каждый день, даже когда не хочется. Она призналась, что в ее жизни были разные моменты. Это и страх, боль, и сомнения, когда хотелось опустить руки. Однако певица не позволяла себе оставаться в бездействии. Всю энергию она направляла в развитие. Спорт, новые навыки, работу над собой и движение вперед. Слова бездействия – это иллюзия и самообман, отметила Алсу. Ее путь это подтверждает. Артистка с детства на сцене, а уже в 16 лет выпустила хит «Зимний сон», который остается любимым у слушателей до сих пор.

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. Регион Тур. Выбор навсегда.
2: В «Дежавю» сбываются мечты. Здесь каждый флорист открывает свою формулу букета. Только в «Дежавю» есть возможность создать цветочный шедевр своими руками. Разнообразие цветов со всего мира, уникальность наших букетов и особый подход к каждому. «Дежавю» всегда рядом. Мы открыты днем и ночью. Ждем вас по адресу Маркса 72А в магазине «Павлин».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай, только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Дорожное радио представляет.
14: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
14: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
14: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
13: Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки. Только любимая

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Ространснадзор усилил контроль за соблюдением прав пассажиров в аэропортах, где вводятся ограничения на полеты. Инспекторы проверяют работу авиакомпаний и аэропортовых служб. Минтранс и Федеральное агентство воздушного транспорта также следят за обстановкой на фоне введения временных ограничений в воздушном пространстве. Ранее из-за беспилотной опасности вылеты и прилеты самолетов приостанавливались в воздушных гаванях 15 российских городов, в том числе Волгограда, Казани, Самары, Уфы, Перми и Челябинска, а также всех аэропортов столичного авиаузла. Позже ряд воздушных гаваней возобновил работу. Президент Владимир Путин поручил правительству обновить образовательные стандарты с учетом внедрения искусственного интеллекта. Изменения коснутся как высшего, так и среднего профессионального образования. В обновленных программах власти планируют сделать акцент на междисциплинарной подготовке специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук. Также правительство займется профориентацией школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже в школе. В Москве сняли временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщили в Минцифры. Операторы восстановили доступ к сайтам и сервисам. Агентство РИА Новости обратило внимание, что часть жителей столкнулась со сложностями при отправке СМС. Также сообщалось о перебоях в работе приложений такси, сервисов из белого списка и так далее. Мобильные компании ранее рассылали уведомления о возможных ограничениях в работе мобильной сети в период с 5 по 9 мая в столичном регионе и Санкт-Петербурге в рамках обеспечения безопасности. Россия и Белоруссия договорились создать единый реестр задолженности перевозчиков. Такое решение принято на первом заседании профильной двусторонней комиссии в Минске. Новый реестр позволит контрольно-надзорным органам обеих стран отслеживать долги транспортных компаний. Помимо этого, Москва и Минск синхронизируют правила перевозки опасных грузов и разрешат использовать российские автоцистерны для продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
0: Транспорт.
1: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. С марта будущего года практически экзамен по вождению нужно будет сдать не позднее 60 дней после теоретической части. Пока на это дают полгода. Изменится и порядок предоставления медсправки. Ее можно будет не прикреплять при подаче заявления на сдачу экзамена через госуслуги, но только если данные об освидетельствовании содержатся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Встречайте будущее улыбки. Семейная стоматология «Белый кролик» приглашает вас познакомиться. Высокие технологии, доверие и забота. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись на прием уже сегодня по номеру телефона или оставь заявку на сайте bkrolik.ru.
2: И меня запишите.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Что такое счастье? Если разобраться, счастье – до школы с детьми прогуляться, на катоках бассейн с семьей все собраться. И, о счастье, всего 5 минут домой возвращаться. ЖК «Флагман» от СЗ «Спарта-40» в Обнинске. Рядом школы, детские сады, бассейн, квартиры от 5 миллионов 100 тысяч рублей. ЖК «Флагман». Когда все под рукой. Звоните 8-930-034-45-45. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Внимание всем алхимикам и волшебникам! Магазин «Домовар» теперь на новом месте. Бутыли и банки для выдержки, бутылки, пробки, этикетки, дрожжи спиртовые и винные, целые наборы для настаивания, эссенции и ароматизаторы, которые превратят дистиллят в шедевр. Отдел «Домовар» в магазине «Сварной», Обнинск, Киевское шоссе 9А.
5: Затеяли стройку? Ищите бетон, которому можно доверять? Бетонный завод «Вашутина». Бетон высокого качества, соответствующий всем стандартам и требованиям. Каждому клиенту бонусы и приятные доп. Условия. Звоните прямо сейчас. 8-910-516-52-31.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
4: Ространснадзор усилил контроль за соблюдением прав пассажиров в аэропортах, где вводятся ограничения на полеты. Инспекторы проверяют работу авиакомпаний и аэропортовых служб. Минтранс и Федеральное агентство воздушного транспорта также следят за обстановкой на фоне введения временных ограничений в воздушном пространстве. Ранее из-за беспилотной опасности вылеты и прилеты самолетов приостанавливались в воздушных гаванях 15 российских городов, в том числе Волгограда, Казани, Самары, Уфы, Перми и Челябинска, а также всех аэропортов столичного авиаузла. Позже ряд воздушных гаваней возобновил работу. Президент Владимир Путин поручил правительству обновить образовательные стандарты с учетом внедрения искусственного интеллекта. Изменения коснутся как высшего, так и среднего профессионального образования. В обновленных программах власти планируют сделать акцент на междисциплинарной подготовке специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук. Также правительство займется профориентацией школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже в школе. В Москве сняли временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщили в Минцифры. Операторы восстановили доступ к сайтам и сервисам. Агентство РИА Новости обратило внимание, что часть жителей столкнулась со сложностями при отправке СМС. Также сообщалось о перебоях в работе приложений такси, сервисов из белого списка и так далее. Мобильные компании ранее рассылали уведомления о возможных ограничениях в работе мобильной сети в период с 5 по 9 мая в столичном регионе и Санкт-Петербурге в рамках обеспечения безопасности. Россия и Белоруссия договорились создать единый реестр задолженности перевозчиков. Такое решение принято на первом заседании профильной двусторонней комиссии в Минске. Новый реестр позволит контрольно-надзорным органам обеих стран отслеживать долги транспортных компаний. Помимо этого, Москва и Минск синхронизируют правила перевозки опасных грузов и разрешат использовать российские автоцистерны для продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
3: Транспорт.
4: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. С марта будущего года практически экзамен по вождению нужно будет сдать не позднее 60 дней после теоретической части. Пока на это дают полгода. Изменится и порядок предоставления медсправки. Ее можно будет не прикреплять при подаче заявления на сдачу экзамена через госуслуги, но только если данные об освидетельствовании содержатся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.
3: Новости на Дорожном радио.
5: Кружит земля.

0: Реклама.
1: Семейная стоматология «Белый кролик». Следуй за белым кроликом в мир ослепительной улыбки. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись по телефону или оставь заявку на сайте.
2: Пишите.
1: Имеются противопоказания, обратитесь к специалисту.
3: Строите или купили дом без вентиляции?
4: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
3: Обращайтесь в Бризвент.
4: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию, естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена, опыт более 500 проектов, замер бесплатно.
3: Официальные дилеры приточных клапанов Норвинд и Вакио. Для монтажников и застройщиков специальная цена.
4: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Брезвент.ру. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-353.
5: Клининговая компания «Флотский порядок». Услуги по уборке квартир и домов, мытье окон, химчистка ковров и мягкой мебели. Обслуживание предприятий. «Флотский порядок». Чисто как на флоте. 953-333-81-11.
6: Травка зеленеет, солнышко блестит. Боровский питомник с рассадой к вам летит. Поля из земляники, клубничные ряды. Вырастешь на даче фруктовые сады. Боровский питомник, деревня Совьяки. Мы найдем для каждого свежие ростки.
7: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
8: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8-800-101-22-22.
9: Специализированный застройщик ООО «СЗ Некса». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
10: Проведем процедуру банкротства законно, честно, профессионально. 7 лет опыта успешной помощи должникам. Звоните 96147. Банкрот-сервис. Профессионалы, которые заботятся о вас.
11: На основании ФЗ-127.
12: Затеяли стройку? Ищите бетон, которому можно доверять? Бетонный завод «Вашутина». Бетон высокого качества, соответствующий всем стандартам и требованиям. Каждому клиенту бонусы и приятные доп. Условия. Звоните прямо сейчас. 8-910-516-52-31.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Дорожное радио представляет.
7: Большое кино про большие машины.
8: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
9: Дожму я!
8: На газ или на тормоз?
7: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
10: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Обнинск 98.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал Радио Дора для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор выпуска новостей АО «Синтег Групп».
2: С вами в пути Антошина Татьяна. Здравствуйте.
0: О главном.
2: 3000 мест для машин – таков парковочный дефицит в Обнинске. В городе 75 парковок расположено вдоль дорог. На них может разместиться более 2500 машин. В ближайшее время власти планируют устранить сезоны стихийной несанкционированной парковки. Также намерены организовать многоуровневые парковки.
0: Благоустройство.
2: В Калужской области уже провели более 4000 субботников. Убираться после зимы в регионе начали с 30 марта. На сегодня самую высокую активность по наведению порядка на своих территориях показывают Калуга, Козельский округ и Обнинск. В общей сложности на уборку вышло 44 тысячи человек.
0: Олимпиада.
2: Обнинск, как и год назад, выдал самое большое в Калужской области число участников и призеров заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады. Более половины членов региональной сборной из Наукограда. И единственный в Калужской области победитель в СОЖ 2026 из Обнинска. Это Мария Киселева, девятиклассница из гимназии. Она стала лучшей в России по русскому языку.
0: Культура.
2: 400 школьников станцевали вальс победы. Ребята долго готовились, и, наконец, все получилось. Девушки в голубых платьях и строгие юноши кружились в танце на стадионе школы номер 12. Под майский вальс. Также обнинцы станцевали городской вальс победы у Дома ученых. В Обнинске появится 90 тысяч цветов. Зеленое хозяйство Наукограда работает без выходных. Высаживают рассаду, ремонтируют вазоны, приводят в порядок газоны. Уже высажено более 8 тысяч саженцев. Город становится с каждым днем ярче, живее, уютнее. В Москве прошел 31-й международный конкурс фестиваля «Звуки и краски столицы». В нем успешно выступили ученики Обнинской детской школы искусств номер 1.
1: Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Реклама спонсора. Умный способ не переживать за состояние двигателя – использовать моторное масло «Синтек». Встречайте технологию «Молигард» с использованием органического молибдена. Он создает на деталях прочную защитную пленку, увеличивая срок службы двигателя. «Синтек» – всегда умный выбор.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное радио для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Обувь Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног. Континент. Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу ТЦ «Дом для дома», первый этаж.
3: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Банкрот-сервис. Ваш путь к свободе от долгов. Законно, честно, с заботой о каждом клиенте. Уже более 7 лет мы помогаем людям начать новую жизнь. Звоните 9-61-47.
8: На основании ФЗ 127.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
5: О главном.
4: Государственная дума планирует принять вторую часть законов против телефонных и интернет-мошенников уже в мае. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новые меры включат три ключевых новшества. Во-первых, все международные звонки получат специальную маркировку, то есть абонент будет видеть, что звонят из-за границы. Во-вторых, планируется ввести специальные детские сим-карты. А в-третьих, восстановление доступа к аккаунту на госуслугах можно будет проводить только доверенными способами. Президент России Владимир Путин отметил, что автопром проходит непростые времена. Такое замечание глава государства сделал в ходе встречи с директором КАМАЗа Сергеем Кагугиным. По словам Владимира Путина, камский автопроизводитель с ситуацией справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. Сергей Кагугин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, начатая еще до 2022 года. Участники встречи в том числе обсуждали новое семейство грузовиков КАМАЗа К5. Волгоградская мэрия ввела дополнительные меры безопасности на время празднования Дня Победы. 7, 8 и 9 мая жителям и гостям города будет запрещено приходить на массовые мероприятия с домашними животными, крупными сумками или рюкзаками, а также с детскими колясками. Ограничения коснутся аудиовизуальной инсталляции на Мамаевом кургане, всероссийской акции «Вахта памяти», гала-концерта на центральной набережной Волгограда и так далее. Великобритания расширила санкции против России и других стран. Всего под ограничения попали 35 человек и организаций. Из них 18 добавлены в имеющие отношение к России санкционный список, еще 17 в глобальный режим по нелегальной миграции. Это первые в мире профильные санкционные меры, запущенные Великобританией в прошлом году именно против организаторов нелегальной миграции. Как передает агентство РБК, в черном списке оказался ряд компаний из Китая, Таиланда и Камеруна. Их активы в Соединенном Королевстве заморозят.
3: Транспорт.
4: Российские железные дороги выставили на аукцион право аренды комнат отдыха на вокзалах. Арендатор сможет оказывать гостиничные услуги пассажирам в течение 5 лет на железнодорожных узлах 60 с лишним городов страны, в том числе в Москве. Это продажа прав аренды – часть большой программы РЖД по избавлению от непрофильных активов. Параллельно компания РЖД продает ряд крупных активов, таких как комплексы зданий Рижского вокзала, депо Лихобора и окружные в столице, площади Небоскреба в Москва-Сити.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Обувь Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног. Континент. Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу МТРК Триумф Плаза, второй этаж.
3: Строите или купили дом без вентиляции?
4: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
3: Обращайтесь в Бризвент.
4: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию, естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена, опыт более 500 проектов, замер бесплатно.
3: Официальные дилеры приточных клапанов Норвинд и Вакио. Для монтажников и застройщиков специальная цена.
4: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Брезвент.ру. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-353.
5: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
6: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
7: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нету Вани в доме бани. И отделки нету Вани, потому что он балбес. Не поехал в Жуков лес. Деревообрабатывающее предприятие «Жуков лес» реализует качественные пиломатериалы из сосны и ели, вагонка, имитация бруса, доска пола и погонажные изделия. Широкий ассортимент лесоматериалов для строительства и отделки вашего дома. «Жуков лес», город Жуков, улица Советская, 90/4.
8: Автомобиль – это уверенность на дороге. Но если машина неисправна, приезжайте в 5 шин. Шиномонтаж и все виды автосервиса. Деревня Дроздова, Варшавское шоссе, 101 километр. 8-960-515-99-19. 5 шин. Когда качество важнее всего.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, ну мясо взяли?
13: От Вернер?
12: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
13: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
12: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
16: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
17: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия и Белоруссия договорились создать единый реестр задолженности перевозчиков. Такое решение принято на первом заседании профильной двусторонней комиссии в Минске. Помимо этого, Москва и Минск синхронизируют правила перевозки опасных грузов и разрешат использовать российские автоцистерны для продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Такие меры перечислены в направлениях развития союзного государства на следующие 3 года. В России начался новый этап обязательной маркировки кондитерских изделий. Теперь производители и импортеры должны наносить коды системы «Честный знак» на торты, пирожные, круассаны и сдобные булочки со сроком годности более месяца. Исключение составляет выпечка на заказ, тогда маркировка не требуется. С июля государственная система цифровой маркировки и отслеживания товаров охватит также шоколад, конфеты, карамель, жвачку и так далее. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить с Вашингтоном, цитирую, «правильную сделку», конец цитаты, иначе США одержат военную победу. Накануне американский лидер назвал иранские предложения по мирному урегулированию неприемлемыми. В частности, американские СМИ сообщают о том, что Белый дом настаивает на отказе Ирана от ядерного оружия, возврате высоко обогащенного урана и ограничении ракетной программы. Тегеран, в свою очередь, исключает переговоры с США по вопросам ядерного разоружения. Министерство иностранных дел Ирана заявило, что обсуждается только прекращение военного конфликта. Ространснадзор усилил контроль за соблюдением прав пассажиров в аэропортах, где вводятся ограничения на полеты. Инспекторы проверяют работу авиакомпаний и аэропортовых служб. Минтранс и Федеральное агентство воздушного транспорта также следят за обстановкой на фоне введения временных ограничений в воздушном пространстве. Ранее из-за беспилотной опасности вылеты и прилеты самолетов приостанавливались в воздушных гаванях 15 российских городов.
0: Транспорт.
1: Использовать телефон на экзамене по вождению станет рискованным. С 1 марта следующего года за такое нарушение экзамен могут остановить, а при наличии результата аннулировать его. В таком случае следующая попытка будет возможна только через год. Это коснется и других устройств хранения и передачи данных, например, фото- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и так далее. Соответствующие правила сдачи экзаменов на водительские права утвердило правительство. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Прыгай в мир здоровых улыбок с белым кроликом. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
2: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
3: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
4: Скоро открытие большого катка под открытым небом. Кафе с горячими напитками и свежей выпечкой. Наследие. Балабаново. Улица Пионера-Героя Вани Андрианова, 7. Телефон 8-920-093-69-83.
5: Самое неожиданное место в Калужской области. Художественный музей мусора. Скульптуры из старых покрышек, картины из пакетов и другие удивительные арт-объекты. Отпразднуйте день рождения у нас. Организуем квест, мастер-класс и веселый зал. По кодовому слову «Му-му» скидка 10%. Где искать? Жуковский район, трасса М3. Музей мусора «Му-му». Необычно, познавательно, весело. Приезжайте!
6: Внимание всем алхимикам и волшебникам! Магазин «Домовар» теперь на новом месте. Бутыли и банки для выдержки, бутылки, пробки, этикетки, дрожжи спиртовые и винные, целые наборы для настаивания, эссенции и ароматизаторы, которые превратят дистиллят в шедевр. Отдел «Домовар» в магазине «Сварной». Обнинск, Киевское шоссе 9А.
7: Идеально постиранное и тщательно отглаженное белье. Без проблем. Флотский порядок. Мы все постираем, погладим и привезем. Вы отдыхайте, а мы поработаем. Прачечная. Флотский порядок. Чисто, как на флоте. Телефон 953-333-81-11.
8: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. Регион Тур. Выбор навсегда.
9: Затеяли стройку? Ищите бетон, которому можно доверять? Бетонный завод «Вашутина». Бетон высокого качества, соответствующий всем стандартам и требованиям. Каждому клиенту бонусы и приятные доп. Условия. Звоните прямо сейчас. 8-910-516-52-31.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.
10: Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
4: Россия и Белоруссия договорились создать единый реестр задолженности перевозчиков. Такое решение принято на первом заседании профильной двусторонней комиссии в Минске. Помимо этого, Москва и Минск синхронизируют правила перевозки опасных грузов и разрешат использовать российские автоцистерны для продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Такие меры перечислены в направлениях развития союзного государства на следующие 3 года. В России начался новый этап обязательной маркировки кондитерских изделий. Теперь производители и импортеры должны наносить коды системы «Честный знак» на торты, пирожные, круассаны и сдобные булочки со сроком годности более месяца. Исключение составляет выпечка на заказ, тогда маркировка не требуется. С июля государственная система цифровой маркировки и отслеживания товаров охватит также шоколад, конфеты, карамель, жвачку и так далее. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить с Вашингтоном, цитирую, «правильную сделку», конец цитаты, иначе США одержат военную победу. Накануне американский лидер назвал иранские предложения по мирному урегулированию неприемлемыми. В частности, американские СМИ сообщают о том, что Белый дом настаивает на отказе Ирана от ядерного оружия, возврате высоко обогащенного урана и ограничении ракетной программы. Тегеран, в свою очередь, исключает переговоры с США по вопросам ядерного разоружения. Министерство иностранных дел Ирана заявило, что обсуждается только прекращение военного конфликта. Ространснадзор усилил контроль за соблюдением прав пассажиров в аэропортах, где вводятся ограничения на полеты. Инспекторы проверяют работу авиакомпаний и аэропортовых служб. Минтранс и Федеральное агентство воздушного транспорта также следят за обстановкой на фоне введения временных ограничений в воздушном пространстве. Ранее из-за беспилотной опасности вылеты и прилеты самолетов приостанавливались в воздушных гаванях 15 российских городов.
3: Транспорт.
4: Использовать телефон на экзамене по вождению станет рискованным. С 1 марта следующего года за такое нарушение экзамен могут остановить, а при наличии результата аннулировать его. В таком случае следующая попытка будет возможна только через год. Это коснется и других устройств хранения и передачи данных, например, фото- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и так далее. Соответствующие правила сдачи экзаменов на водительские права утвердило правительство. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Строите или купили дом без вентиляции?
2: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
1: Обращайтесь в Бризвент.
2: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию. Естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена. Опыт более 500 проектов. Замер бесплатно.
1: Официальные дилеры приточных клапанов Норвинд и Вакио. Для монтажников и застройщиков специальная цена.
2: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Бризвент.ру. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-353.
3: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нет у Вани в доме бани. И отделки нет у Вани. Потому что он балбес. Не поехал в Жуков лес. Деревообрабатывающее предприятие «Жуков лес» реализует качественные пиломатериалы из сосны и ели, вагонка, имитация бруса, доска пола и погонажные изделия. Широкий ассортимент лесоматериалов для строительства и отделки вашего дома. «Жуков лес», город Жуков, улица Советская, 90/4.
4: Автомобиль – это уверенность на дороге. Но если машина неисправна, приезжайте в 5 шин. Шиномонтаж и все виды автосервиса. Деревня Дроздова, Варшавское шоссе, 101 километр. 8-960-515-99-19. 5 шин. Когда качество важнее всего.
5: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Дорожное радио представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. 16 мая в Южно-Сахалинске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к Году единства народов России. Основная тема – родное. В центре внимания – богатство и самобытность культурного наследия регионов нашей страны. Музеи расскажут, как судьба городов, областей и сел вплетена в единую летопись большой, многонациональной России. На официальном сайте акции museumnight.culture.ru уже опубликованы материалы об известных картинах и художниках, тесты, лекции и документальные фильмы. Там же можно в онлайн-формате совершить виртуальную прогулку по знаменитым музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
15: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
16: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
17: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
18: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
17: Добронравов, Шукшина, Быстров.
19: Нам проводник нужен.
17: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
19: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Дорожное радио. Обнинск 98.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал Радио Дора для детей старше 12 лет. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор выпуска новостей АО «Синтег Групп».
2: С вами в пути Антошина Татьяна. Здравствуйте.
0: О главном.
2: 3000 мест для машин – таков парковочный дефицит в Обнинске. В городе 75 парковок расположено вдоль дорог. На них может разместиться более 2500 машин. В ближайшее время власти планируют устранить сезоны стихийной несанкционированной парковки. Также намерены организовать многоуровневые парковки.
0: Благоустройство.
2: В Калужской области уже провели более 4000 субботников. Убираться после зимы в регионе начали с 30 марта. На сегодня самую высокую активность по наведению порядка на своих территориях показывают Калуга, Козельский округ и Обнинск. В общей сложности на уборку вышло 44 тысячи человек.
0: Олимпиада.
2: Обнинск, как и год назад, выдал самое большое в Калужской области число участников и призеров заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады. Более половины членов региональной сборной из Наукограда. И единственной в Калужской области победители в СОЖ 2026 из Обнинска. Это Мария Киселева, девятиклассница из гимназии. Она стала лучшей в России по русскому языку.
0: Культура.
2: 400 школьников станцевали вальс победы. Ребята долго готовились, и, наконец, все получилось. Девушки в голубых платьях и строгие юноши кружились в танце на стадионе школы номер 12 под майский вальс. Также обнинцы станцевали городской вальс победы у Дома ученых. В Обнинске появится 90 тысяч цветов. Зеленое хозяйство Наукограда работает без выходных. Высаживают рассаду, ремонтируют вазоны, приводят в порядок газоны. Уже высажено более 8 тысяч саженцев. Город становится с каждым днем ярче, живее, уютнее. В Москве прошел 31-й международный конкурс фестиваля «Звуки и краски столицы». В нем успешно выступили ученики Обнинской детской школы искусств номер 1.
3: Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Реклама спонсора.
5: Умный способ не переживать за состояние двигателя – использовать моторное масло «Синтег». Встречайте технологию «Молигард» с использованием органического молибдена. Он создает на деталях прочную защитную пленку, увеличивая срок службы двигателя. «Синтег» – всегда умный выбор.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Что такое счастье? Если разобраться, счастье – до школы с детьми прогуляться, на катоках бассейн с семьей все собраться. И, о счастье, всего 5 минут домой возвращаться. ЖК «Флагман» от СЗ «Спарта-40» в Обнинске. Рядом школы, детские сады, бассейн, квартиры от 5 миллионов 100 тысяч рублей. ЖК «Флагман». Когда все под рукой. Звоните 8-930-034-45-45. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Самое неожиданное место в Калужской области. Художественный музей мусора. Скульптуры из старых покрышек, картины из пакетов и другие удивительные арт-объекты. Отпразднуйте день рождения у нас. Организуем квест, мастер-класс и веселый зал. По кодовому слову «Му-му» скидка 10%. Где искать? Жуковский район, трасса М3. Музей мусора «Му-му». Необычно, познавательно, весело. Приезжайте!
3: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. Регион Тур. Выбор навсегда.
4: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
5: Все современные методы диагностики в одном месте. МРТ-ПРО в Обнинске. Доступны комплексы СКТ-диагностики с контрастом от 8500 рублей, а также весь спектр анализов и МРТ-исследований. Обнинск, БЦ «Британика». Запись по телефону. Плюс 7-484-584-00-84. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Устали от долгов? Банкрот Сервис. Федеральная компания с 7-летним опытом. Мы помогли списать.

0: более 4 миллиардов рублей долгов. Решите проблему законно и надежно. Звоните 9-61-47.
1: На основании ФЗ 127.
2: Затеяли стройку? Ищите бетон, которому можно доверять? Бетонный завод «Вашутина». Бетон высокого качества, соответствующий всем стандартам и требованиям. Каждому клиенту бонусы и приятные доп. Условия. Звоните прямо сейчас. 8-910-516-52-31.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
5: О главном.
4: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. С марта будущего года практический экзамен по вождению нужно будет сдать не позднее 60 дней после теоретической части. Пока на это дают полгода. Изменится и порядок предоставления медсправки. Ее можно будет не прикреплять при подаче заявления на сдачу экзамена через госуслуги, но только если данные об освидетельствовании содержатся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Как сообщил глава региона Олег Николаев, после атак беспилотников 2 человека погибли, еще 32 пострадали. Большинство раненых получили медицинскую помощь и уже вернулись домой. Повреждены были около 30 многоквартирных домов в Чебоксарах. Для жителей открыты пункты временного размещения, где можно получить питание и помощь. Школы и техникумы Чувашии 5 мая были переведены на дистанционное обучение. Движение общественного транспорта в Чебоксарах приостанавливали. Президент России Владимир Путин отметил, что автопром проходит непростые времена. Такое замечание глава государства сделал в ходе встречи с директором КАМАЗа Сергеем Кагугиным. По словам Владимира Путина, камский автопроизводитель с ситуацией справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. Сергей Кагугин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, начатая еще до 2022 года. Разрешить пересдавать ЕГЭ по всем предметам. С такой инициативой выступила одна из думских фракций. По мнению законодателей, новшество снизит стресс у школьников и позволит им получить более объективные оценки. Как отмечает парламентская газета, речь идет о возможности пересдавать два и более предметов в год сдачи единого госэкзамена. Напомню, что действующие правила позволяют пересдать только один экзамен. Результат второй попытки засчитывается как окончательный, даже если он оказался ниже первого.
3: Транспорт.
4: Утвержден новый национальный стандарт для искусственного интеллекта в автомобилях. Речь идет о регулировании одной из сфер возможного применения нейросетей для контроля выбросов вредных веществ. Согласно принятому Росстандартам документу, система должна анализировать данные с датчиков автомобиля в реальном времени. Если ИИ фиксирует превышение норм выбросов, то он должен оповестить водителя и передать данные операторам автопарка, чтобы те могли вовремя отправить машину на техобслуживание. Документ вступит в силу 15 июня в качестве предварительного национального стандарта.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Скоро открытие большого катка под открытым небом. Кафе с горячими напитками и свежей выпечкой. Наследие. Балабаново. Улица Пионера-Героя Вани Андрианова, 7. Телефон 8 920 093 69 83.
2: Автомобиль – это уверенность на дороге. Но если машина неисправна, приезжайте в 5 шин, шиномонтаж и все виды автосервиса. Деревня Дроздова, Варшавское шоссе, 101 километр. 8 960 515 99 19. 5 шин. Когда качество важнее всего.
3: Клининговая компания «Флотский порядок». Услуги по уборке квартир и домов, мытье окон, химчистка ковров и мягкой мебели, обслуживание предприятий. «Флотский порядок». Чисто как на флоте. 953-333-81-11.
4: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8 800 101 22 22.
5: Специализированный застройщик ООО «Сезамекса». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
6: Затеяли стройку? Ищите бетон, которому можно доверять? Бетонный завод «Ваш». Вашутина. Бетон высокого качества, соответствующий всем стандартам и требованиям. Каждому клиенту бонусы и приятные доп. Условия. Звоните прямо сейчас. 8 910 516 52 31.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край. Всего в 4 километрах от границы с Китаем работает уникальное предприятие. Группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» построила здесь первый в России и крупнейший в Евразии специализированный зерновой терминал. Его мощность впечатляет. Перевалка до 8 миллионов тонн зерна в год. Единовременное хранение до 80 тысяч тонн. Проект реализован на территории опережающего развития по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, что ускорило запуск и позволило создать современную инфраструктуру экспортного коридора. Но главное здесь – это люди. Сегодня на терминале создано более 500 рабочих мест. От административного персонала до специалистов железнодорожной службы, элеваторного комплекса и участка по работе с контейнерами. Предприятие предлагает достойную зарплату, проживание и проезд до работы. Сейчас в активном найме около 10 вакансий. Требуются электромонтеры и составители поездов. А всего терминалу нужно больше 200 специалистов. Предприятие делает ставку на профессионалов и талантливую молодежь. Здесь можно расти, учиться и строить карьеру. Работа на уникальном приграничном терминале – это шанс стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ООО «Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Панель за 2025 год.
7: «В ленте».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
10: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
11: Это история нашей семьи.
10: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Седан или кроссовер?
2: Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальные выгоды действуют при условии сдачи автомобиля кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Георгий, и я хотел бы передать привет всем слушателям, а особенно Валентине Николаевне. Она так прекрасно читает и сочиняет стихи. Меня восхищает, как она говорит, и ее слова звучат очень трогательно. Дорогая Валентина Николаевна, пусть каждый день будет наполнен вдохновением, радостью и любовью. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и много прекрасных моментов в жизни. И в завершение хочу заказать песню от Надежды Кадышевой «Раскачала». Обязательно от вас жду ответа. И пусть у вас все будет хорошо. Спасибо большое. Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Дорожное радио. Передаю привет коллегам из сметного отдела группы компаний ВДНХ. Хочу заказать песню «Хоп, хей, ла-ла-лей» для нашего веселого коллективчика. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет Дмитрию Макунину и заказать для него песню. Спасибо большое, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: ты спишь.
1: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
2: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
3: Реклама.
4: В диагностическом центре МРТ ПРО в Обнинске выгодное предложение для жителей Обнинска и ближайших городов. МРТ трех отделов позвоночника всего за 8000 рублей. Ждем вас по адресу Обнинск, ТЦ Британика, Королева 4Б. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Протон».
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске 270-62-52. Код города 499.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить Настю Абакумову с днем рождения. Пожелать ей здоровья, счастья и спасать людей. Она у меня работает на скорой помощи. Счастье, счастье и счастье. И для нее исполнить песню «Днем рождения». До свидания, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Лидия из города Шахты. Иногда у каждого человека бывает в жизни черная полоса. И хотелось бы разбавить его позитивом и послушать песню «Кайфуем». Спасибо, дорогое Дорожное радио. Удачи, успеха и здоровья придачу.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего мужа. Днем рождения. Пожелать здоровья, счастья. К этому поздравлению присоединяются сыночки. И прошу поставить песню в исполнении Ирины Аллегровой. Мой любимый муж. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать большой привет другу семьи, который сейчас находится на службе вдали от дома. Поставьте, пожалуйста, в эфир для него песню «Шаман». Спасибо, Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Травка зеленеет, солнышко блестит. Боровский питомник с рассадой к вам летит. Поля из земляники, клубничные ряды. Вырастешь на даче фруктовые сады. Боровский питомник, деревня Совьяки. Мы найдем для каждого свежие ростки.
2: Функциональная диагностика в клинике МРТ ПРО в Обнинске – это возможность обследования пациентов на современном оборудовании. Каждый день для вас доступна установка Холтера, снятие ЭКГ и энцефалограмма. Выгодно и без очередей. Обнинск, БЦ «Британика». Запись по телефону. +7 484 584 00 84. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Меня зовут Марина Артемкина. Я хочу поздравить Александра Вольфа с днем рождения. Санечка, будь счастлив, благополучия тебе, здоровья крепчайшего и всего-всего самого наилучшего. Спасибо, Дорожное радио.

0: вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, дорожные люди. Я хочу поздравить свою маму с днем рождения, пожелать ей всего самого лучшего, здоровья, счастья и успехов в личной жизни. Но передать привет моему папе. Очень его люблю и целую. Спасибо, дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
5: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотел бы передать привет своему другу, пожелать ему хорошей дороги. Спасибо, Дорожное радио.

Реклама. В «Дежавю» сбываются мечты. Здесь каждый флорист открывает свою формулу букета. Только в «Дежавю» есть возможность создать цветочный шедевр своими руками. Разнообразие цветов со всего мира, уникальность наших букетов и особый подход к каждому. «Дежавю» всегда рядом. Мы открыты днем и ночью. Ждем вас по адресу Маркса 72А в магазине «Павлин». Телефон рекламной службы Дорожного радио в Обнинске. 270-62-52. Код города 499.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольный вам деревни действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: Семь верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
4: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
7: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
8: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
7: Добронравов, Шукшина, Быстров.
9: Нам проводник нужен.
7: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.

тундра, тайга, поля. Люди хорошие, простые. Это моя земля, это моя

эфире радиоканал «Радио Дора». СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер L-40-00-355 от 15 ноября 2023 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто... В эфире радиоканал «Радио Дора». СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер L-TU-40-00-355 от 15 ноября 2023 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: В эфире радиоканал «Радио Дора». СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер L-40-00-355 от 15 ноября 2023 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Вместе в пути. Новости на Дорожном радио.
2: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
1: О главном.
2: В России начался новый этап обязательной маркировки кондитерских изделий. Теперь производители и импортеры должны наносить коды системы «Честный знак» на торты, пирожные, круассаны и сдобные булочки со сроком годности более месяца. Домашние кондитеры, которые работают как самозанятые, больше не могут продавать торты и пирожные в готовом виде. Легальный способ продолжить работу – перейти в статус индивидуальных предпринимателей. Исключение составляет выпечка на заказ, тогда маркировка не требуется. С июля государственная система цифровой маркировки и отслеживания товаров охватит также шоколад, конфеты, карамель, жвачку и так далее. Разрешить пересдавать ЕГЭ по всем предметам. С такой инициативой выступила одна из думских фракций. По мнению законодателей, новшество снизит стресс у школьников и позволит им получить более объективные оценки. Как отмечает парламентская газета, речь идет о возможности пересдавать два и более предметов в год сдачи единого госэкзамена. Напомню, что действующие правила позволяют пересдать только один экзамен. Результат второй попытки засчитывается как окончательный, даже если он оказался ниже первого. Великобритания расширила санкции против России и других стран. Всего под ограничения попали 35 человек и организаций. Из них 18 добавлены в имеющие отношение к России санкционный список, еще 17 в глобальный режим по нелегальной миграции. Это первые в мире профильные санкционные меры, запущенные Великобританией в прошлом году именно против организаторов нелегальной миграции. Как передает агентство РБК, в черном списке оказался ряд компаний из Китая, Таиланда и Камеруна. Их активы в Соединенном Королевстве заморозят.
1: Транспорт.
2: Кировский аэропорт Победилова закрылся на ремонт взлетно-посадочной полосы. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. В ходе работ обновят почти 200 тысяч квадратных метров покрытия и заменят систему водоотведения. Изначально ремонт аэродрома в Кирове планировали начать 22 апреля, но сроки сдвинулись из-за непогоды и снегопадов. Датой завершения работ называют изначально установленный срок 7 июня, однако власти и подрядчик не исключают, что сроки могут сдвинуться, в том числе из-за обнаружения скрытых дефектов старого бетонного основания. Это были новости. Материал выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам» и «Австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи, типа коврики, матрасы, палатки, укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Но раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияным водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах, или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном.

0: Бжик-бжик-хоп, уноси готовенького. Бжик-бжик-бжик, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького. Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу, зарубите на носу. Бжик-бжик, уноси готовенького. Бжик-бжик, кто на новенького, кто на новенького, ну, кто на новенького. На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым, содержи

Дорожное радио для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Государственная дума планирует принять вторую часть законов против телефонных и интернет-мошенников уже в мае. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новые меры включат три ключевых новшества. Все международные звонки получат специальную маркировку. Планируется ввести специальные детские сим-карты, а восстановление доступа к аккаунту на госуслугах можно будет проводить только доверенными способами. Президент России Владимир Путин отметил, что автопром проходит непростые времена. Такое замечание глава государства сделал в ходе встречи с директором КАМАЗа Сергеем Кагугиным. По словам Владимира Путина, камский автопроизводитель с ситуацией справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. Сергей Кагугин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, начатая еще до 2022 года. Волгоградская мэрия ввела дополнительные меры безопасности на время празднования Дня Победы. 7, 8 и 9 мая жителям и гостям города будет запрещено приходить на массовые мероприятия с домашними животными, крупными сумками или рюкзаками, а также с детскими колясками. Власти попросили отнестись с пониманием к ограничениям, введенным в целях безопасности. Отмечу, что парад в Москве на Красной площади в этом году состоится без колонны военной техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. В Санкт-Петербурге военной техники также не будет, только статичный показ исторических экспонатов. Великобритания расширила санкции против России и других стран. Всего под ограничения попали 35 человек и организаций. Из них 18 добавлены в имеющие отношения к России санкционный список, еще 17 в глобальный режим по нелегальной миграции. Это первые в мире профильные санкционные меры, запущенные Великобританией в прошлом году именно против организаторов нелегальной миграции. Как передает агентство РБК, в черном списке оказался ряд компаний из Китая, Таиланда и Камеруна.
0: Транспорт.
1: Российские железные дороги выставили на аукцион право аренды комнат отдыха на вокзалах. Арендатор сможет оказывать гостиничные услуги пассажирам в течение 5 лет на железнодорожных узлах 60 с лишним городов страны, в том числе в Москве. Это продажа прав аренды – часть большой программы РЖД по избавлению от непрофильных активов. Параллельно компания РЖД продает ряд крупных активов, таких как комплексы зданий Рижского вокзала, депо Лихобора окружные в столице, площади Небоскреба в Москва-Сити. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.